Снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

Я живую страной своею горжусь, и словами в окно не бросай. Если нужно, умру за любимую Русь, не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я в храме со свечкой

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем и стою. Если нужно, умру за любимую Русь и словами в окно не бросаюсь. Я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем догорю. Я живу и страною своею горжусь, и словами в окно не бросаюсь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь, как мой дед в 43-м году.

здесь заблуждаюсь. Смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

Потом из Горького посылку отослал, гражданскую одежду, фуфайку да ботинки и первые портянки я здесь же намотал. Затем на самолете куда-то полетели, как оказалось в парке, а что це за страна? Но легкие мои у медиков хрипели, мне вынесли вердикт бронхит и делечись пока. И вот я в медсанбате.

судьбы во власти. И чуть поздоровев, наряд в столовую пошел. Вот там я задержался, считайте, что зашарил. Примерил форму повара, она мне подошла. Картошку чистил, суп варил, котлеты жарил. Я стал писать домой, что служба-то пошла.

Я как будто опять на Кавказе, в годы воинской службы моей. Но сейчас есть приказ для спецназа защитить на Донбассе людей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Вновь на марше густые колонны, вертолеты ложатся на курс. И идут батальоны, и в

доброе имя, совершив справедливую месть. Снова пламя войны разжигают на границе отчизны моей. И Шухевич с Бандерой мечтают насладиться победой своей. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Долго-долго терпела Россия унижение, обиды и боль, и предателей выстрелы в спину, и Европы гнилой разговор. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть. Снова, видимо, время настало отстоять справедливость и честь, отстоять свое доброе имя, совершив справедливую месть.

пивко и водочка, солями закусу. Кэмэл закурим, про все забудем. Прощай, подруга, прощай, родимый дом. Утром похмелье, потом учение. Нас прапор приодел вперед на плац.

Мы вспоминали тех подруг и дом родной. Года летели, уж мы в постели, когда салаги на плацу на строевой. И дембель скоро, и скоро дома,

небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает. Не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя. Права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание. Цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат. И сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он. Как на ладони, комки иорданские и бородатые, рожи арабские. Но нет того главного, что я так жду с утра. Не появляется никак мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло. Но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина. И нужно лишь чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках. И не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа. Особняком всегда держатся снайпера. Знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне. Вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно. Видеть не хочется, рядом никого. Не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа. Лица врагов.

Серое небо с нависшими тучами. Снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику. В этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной, не людей я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

присвистела. Уля дура, Лехи в грудь. Ай-дай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Ай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пай-дай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на них.

И свистела пуля дура Лёхе в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и в бою.

выпускной билет торжественно вручили. Команда 20, скорее всего, Афган, а может, Азербайджан. Ведь мне же объяснили.

Том из Горького посылку отослал, гражданскую одежду, фуфайку да ботинки и первые портянки я здесь же намотал. Затем на самолете куда-то полетели, как оказалось, в парке. А что це за страна? Но легкие мои у медиков хрипели, мне вынесли вердикт бронхиты и делечись пока. И вот я в медсанбате, в Ширинской медсанчасти, таблетками напичкали и сделали укол. Я снова оказался лишь у судьбы во власти, и чуть поздоровев, наряд в столовую пошел. Вот там я задержался, считайте, что зашарил, примерил форму повара, она мне подошла. Картошку чистил, суп варил, котлеты жарил, я стал писать домой, что служба-то пошла.

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

0: молодые, когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ. Кителя и орденов колодки.
1: Часы пробили, по распорядку на обед идем мы, строим

Глаза открою вновь, и что увижу? Крыши домов рвет небо на осколки. Треск акэмов ближе, значит, выжил. Перерастет в гул трассеров звук тонкий. Комок одел я 18, а когда сниму, быть может, снимет за меня невеста. Когда лежать я буду в цинковом гробу или в переполненном тюльпане грузом 200? За что хороним жизни и горе?

сказал второй. Я зашатался вдруг. Комок залило кровью. Помоги, Всевышний. Упал я на асфальт, клянясь и матерясь.

домов рвет небо на осколки. Треск АКМов ближе, значит, выжил. Перерастет в гул трассеров звук тон.

0: иконы, за марш-бросок глухие стоны и за армейские погоны.
1: Мне гитару заменит автомат на груди, а девчоночки губы надежды. Мамы с папой на время мне заменят еды. 730 ночей летят в бездну. Службу только свою я на миг отложу, автомат как гитару повешу. Вспомню волю до тебя, да ее девчонку свою, как гуляли с тобой мы прежде. По проспекту ночному не меряю шаги, только здесь все будет иначе. Прямо вместо лэма дожмут кирзачи, блестит бляха, да папироска в заначке. Оставшу лейтенант шашлыки и вино, дембеля, шмаль, сержант и букет. Не ведь новости, нам включают вместо кино, да футбол по ночам смотрят блатные. А в Раусе поселке, что за 10 минут, там печенье, деликатесы и пиво. Строю только Катюшу, под ногу боюсь, а я бы спел, получилось красиво. Мама, ты не ругай, что тебя я ругал, это было не так все на воле. Я тебя же люблю, и что нет, меня привыкай, я с тобой рядом, меня нет, не помню. 730 дней пролетят, не вернешь, только я бы хотел все иначе. И с подругой гулять, и 700, и сестру обнимать. Мама только одна, вот заплачет.

0: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле? Чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы. По ночам лишь спасают несвободные сны. Холодным летом

страна. А уеду устроюсь за 101-м, конечно. Может быть, познакомлюсь и женюсь на прилежной. А там дети, семья и

рыдали все от смерти Сталина. А мы вздохнули с облегчением.

по стопочке хмелеют черпаки, которым вы свой трон передадите. Они хмелеют и пьянеют от тоски. Когда ж студневка, за ДМБ плесните. А завтра утром, прости, прощай, КП. Служите, пацаны, придет и ваше время. Слеза скатилась на перроне по щеке, когда друзья все остаются вдалеке. Как расставание скорбен час, но я уеду. Еще по стопочке на пассажок давай.

Хоть служба тянется, на это наплевать. И всем напутствие скажу я неприметно. Удачи пожелаю искренно и откровенно. Пойму, что буду я по вам немножечко скучать. Эх, пацаны. Еще по стопочке. Еще по стопочке.

тянет домой. Дело бы не в этом.

присвистела, пуля дура Лехе в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на него.

Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд —

волю. Шел российский солдат по Херсонскому полю. Шел к победе отряд, взвод отважных тельняшек.

Вот отважных беретов 30 смелых сердец, за дела павших дедов вел их в битву отец. Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов.

отважных беретов, 30 смелых ребят, за дела павших дедов. Вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по-русскому пуль в солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.

Шел к победе солдат, взвод отважных беретов, 30 смелых сердец за дела павших дедов. Вел их в битву комбат, вел их в битву отец.

Взвод отважных беретов, 30 смелых ребят, за дела павших дедов вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по-русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.

Зачем я здесь? Вы спросите меня. О чем я думаю в минуту передышки? Судьба куда забросила меня? Обычного российского парнишку. Кому и что хочу я доказать? Зачем стреляю в сторону врага? Взглянул бы я в бесстыжие глаза тому, кто нас обманул.

брата, выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Я слез не лью, кому они нужны? Воды бы фляжку и часок поспать, дожить бы чудом месяц до весны, домой вернуться и увидеть мать.

чью мать она сегодня навестит рукой комбата. Выдав похоронку друзьям убитым, привезли гробы. Не факт, что завтра снова повезет. Зачем я вру в письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Таких парней, как я, здесь пруд пруди. Мы здесь, России,

0: письме своим родным, что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Что все спокойно, служба просто мед. Таких, как я, парней, здесь пруд пруди. Мы здесь, России, наши верно служим. Родная мама, я вернусь, ты жди. Зачем я здесь? Потому что нужен.
1: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг. Ночь прошла.

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет. А мои друзья-братишки

струны, а в России звездны, огласи смертельным плачем, потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально, в растревоженный покой, где с войной дикой странной вел наш взвод последний бой.

присвистела, пуля дура Лехе в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на него.

Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент, Ташкент, я Вятка. Деревня Каменка взята. Ташкент, Ташкент, я Вятка. Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

жены. Нет у меня ни Бога, ни черта, ни жены. Чужим остался Запад, Восток не мой Восток, а за спиною запах пылающих мостов. Сегодня вижу завтра, иначе, чем вчера. Победа, как расплата, зависит от утрат. 13-м солдатам умру и наплевать. Я жить-то не умею, не то что убивать. Повесит эполеты оставшимся странам, и к черту амулеты, и стерты имена. А мы уходим рано, запутавшись в долгах, с улыбкой Д'Артаньяна в ковбойских сапогах. И миражом пустыни, сраженный наповал, иду, как по трясине, по чьим-то головам. Иду, как старый мальчик, куда глаза глядят. Я вовсе не обманщик,

0: Как мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батя Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты во враг. Дед служил, отец служил, я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось, родине служи. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку, служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою.
1: Раз, два, три.

что осталось от службы, лишь парадка да фото. Вот финальный наряд уже отстоял. Прощай навсегда, моя бывшая рота. С последним аккордом уйду за те ворота. Не поминайте лихом, друзья, да бегом на вокзал. А приеду, скажу: мама, здравствуй, папа. И сестренку обнять, подросла же, как ты. Сесть за стол вместе с ними, как сидел я когда-то. Выпить просто за жизнь, что увидел, ребята. Вот и кончилась служба.

0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: В эфире голос с хрипотцой.
0: Ташкент! Ташкент! Я Вятка!
1: Попал в засаду под горой. Он начинал простым солдатом, как все парнишкой рядовым. В горниле этом стал комбатом бригад десантно-штурмовых. Он про войну читал не в книжках, а все в полях и под огнем. Во всех боях берег братишек, и сила жизни была в нем. Не из штабных, не из линейных, и из семьи совсем простой. Он здесь комбат один из первых, он кавалер трех мужиков. А ордена на поле боя их просто так не раздают. И Вятка был их всех достоин за свой тяжелый ратный труд. Узнали мы из перехвата, что Вятка был под Каменкой убит. И захлебнулась там атака, и будто батальон разбит.
0: Ташкент, Ташкент, я Вятка! Деревня Каменка взята! Ташкент, Ташкент, я Вятка! Скажи, как понял ты меня?
1: Как гром из радиоэфира, знакомый голос с хрипотцой. Вы что, меня похоронили? А я, как видите...

комбат наш был всего лишь ранен под той злосчастной горой. Своих бойцов он не оставил и в бой повел их за собой.

Пивко и водочка, солями закусу. Кэмэл закурим, про все забудем. Прощай, подруга, прощай, родимый дом. Утром похмелье, потом ученье. Нас прапор приодел вперед на плац.

вспоминали тех подруг и дом родной. Года летели, уж мы в постели, когда салаги на плацу на строевой. И дембель скоро, и скоро дома,

0: раму забудем. Прощай, мой раменский московский гарнизон. Утром похмелье, как сновиденье, и КПП все видится, и корешок. Сержант веселый, скажи-ка, Леха, слово. Да наливай под стук колес на пасашок. Ах, это рама, прощай же, рама.
1: И свистела, уля дура, Лехи в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка, не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на них.

что война? Ты кровушки напилась, присвистела пуля дура Лёхи в грудь. А потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай. А под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай. Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал. А поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

лист и перо, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно вновь.

Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен

храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж.

парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены, храни Господь вас, пацаны. Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены, храни Господь

постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадеб разлуки и дыма.

пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки.

Пивкою водочка, солями закусом. Кэмэл закурим, про все забудем. Прощай, подруга, прощай, родимый дом. Утром похмелье, потом ученье. Нас прапор приодел вперед на плац.

раму забудем. Прощай, мой раменский московский гарнизон. Утром похмелье, как сновиденье, и КПП все видится, и корешок. Сержант веселый, скажи-ка, Леха, слово, да наливай под стук колес на пасашок. Ах, это рама, прощай же, рама.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху и вдохновенно хрипел палач. А в синем небе рыдала птаха. Хоть стой, хоть падай, хоть вой, хоть плачь. Плакала ива, плакала ива.

0: замучилась и стала навек плакучая.
1: Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

сжимаю в руке накладную, как пропуск в несчастье. И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дому.

твой последний полет. Проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну свои ноши: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

местом боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ.

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

молодые, когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ, кителя и орденов

За славянскую волю шел российский солдат. По Херсонскому полю шел к победе отряд. Взвод отважных тельняшек, 30 смелых сердец,

отважных беретов, 30 смелых ребят, за дела павших дедов. Вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по-русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.

Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг. Ночь прошла.

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

чужой скупой земле. Как мне быть, скажи, подружка, сердце больно, где же кружка? Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет, а мои друзья-братишки, постаревшие мальчишки, все в ущелье Шинкарак. Жить без них, скажи мне, как? Рвались нервы, словно в струны, а в России из весны огласи смертельным плачем. Потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь

своей. Пока мы живы, не пугайтесь, наш автомат не замолчит. И ни на миг не сомневайтесь, беда к вам в двери не постучит. Здесь на войне одна забота — из боя выбраться живым. У нас о

стыдно, сынок, жизнь свою начинаешь с обмана. Где-то орден купил, нацепил, ибо хвалишься людям. Сам такой молодой, да только совести грамма не будет. Весь такой загорелый, видно с отдыха жаркого юга. Там на папины деньги гулял, веселился бездумно. Ты сними, не позорь фронтовые седины. Что ты знаешь, сынок, о войне, ничегошеньки милый? Что ответить старушке седой, не обидеть бы старость? А слова оправданий не лезут, как будто бы в тягость. Только орден рукою прикрыл, чтоб обиды не бачкать. И вдруг вспомнил афганское небо, наше небо прозрачное. Я бы мог рассказать той старушке

швыряла на землю горящие миги. А еще расскажу, как врывается горе в квартиры, как безумную мать не могли оторвать от могилы. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь. И тогда ты, старушка, поймешь и меня не осудишь. Ордена, как у нас, на базаре не встретишь, не купишь.

Глаза открою вновь, и что увижу? Крыши домов рвет небо,

стал второй. Я зашатался вдруг, комок залило кровью. Помоги, Всевышний.

Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пай-дай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на

Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

Атриа Руси. Расцель. Сьерра Танго 205. Отбой. Рина, слышу вас плохо, не разборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Плохо, слышит вас хорошо, разборчиво. Продолжайте. Прием. Пуск, отбой. Плохо, вас понял. Сообщение наблюдается. Джулия, Новембр, 1-5.

огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врагам я не стану больным. Огонь вызываю, скорее прошу, во имя добра и мира.

Небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Сильно знобит, СВД в руках прыгает, не шевельнуться и рук ног не вытянуть мне. Лишним движением выдать себя нельзя, права на промах на этот раз у меня нет. Как божий день, мне понятно задание, цель вычисляла разведка заранее. Год. Столь птица важная, этот мой кандидат, и сюда прибыл, конечно, не отдыхать. Он как на ладони, комки иорданские и бородатые, рожи арабские, но нет того главного, что я так жду с утра, не появляется ни как мишень моя. Черт, прости, Господи. Крутит суставы, и все уже затекло, но контролирует мой первый ПСО. Все. Я как пружина, и нужно лишь чтоб на миг в линзе прицела мелькнул загорелый лик его. Того, чья жизнь в моих крепких мужских руках, и не спасет его ни Христос, ни Аллах. Нет. Примет сегодня свою неминучую этот араб под чеченскими тучами смерть. Я черный ангел, потемки моя душа, особняком всегда держатся снайпера, знают все. Ведь каждый свой выстрел, как в страшном, кошмарном сне, вижу я посланную мною смерть в свой прицел. И оттого на душе часто муторно, видеть не хочется, рядом никого, не уснуть. Мне по ночам и волчонкам скулит душа, лица врагов убиенных стоят в глазах, жуть. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра. Дождь заливает глаза мне и оптику, в этом краю давно нету синоптиков, вот беда. Зато полно всякой швали и нечисти, что вновь хотят здесь большую войну разжечь, да никак. А потому что и в холод, и в дождь, и в зной нелюди я посылаю к себе домой, в ад. Серое небо с нависшими тучами, снова готовлю врагу неминучую, жду с утра.

прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на кон. Прапор, не быкуй.

дайте ж доточить хоть хлеб, кто не успел. Те очки снова начищать, бритву бери. И думай, как бы кос отдать здесь косарям. Они презренные суете, но сам солдат.

ворота, подъем! Мухой постройся на развод, здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать? По кубрикам в наряде взлетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней. Отбой!

0: есть город в приграничье с Пакистаном. Матун его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост. С Кабулом связь одна, воздушный мост.
1: О, хост, на сотни верст, вокруг тебя душманская блокада.

рядом. У хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи земляные.

0: эту виллу позабыли. А жены их в печали, с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: Ох, ост, на сотни верст

садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаскою пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллахадар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой.

плели интриги в хосте англичане, запутали вождей в Пуштунистане. Но как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы решимости полны закончить это дело до зимы. А зимы там нет. О, хост, на сотни верст

слово, глаза в глаза. С тобой я рядом, я твой навсегда. Сердце в такт с твоим.

отряд по Донбасскому полю шел к победе солдат. Взвод отважных беретов, 30 смелых сердец, за дела павших дедов вел их битву комбат, вел их битву отец. Шел по русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов.

отважных беретов, 30 смелых ребят, за дела павших дедов. Вел их в битву комбат, вел их в битву комбат. Шел по-русскому полю солдат, шел отважной тропой своих дедов, устремив в небо доблестный взгляд, шел навстречу великим победам.

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Мое кредо —

Касаюсь, я под каждой своею строкой подпишусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем догорю. Я живу и страною своею горжусь, и словами в окно не бросаюсь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

здесь заблуждаюсь. Смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

все мосты, что создавал.

Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернулся.

память нашей слов не стереть. Никто не забыт, ничто не забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку, с дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку. Вечности мало, чтобы вас отыскать, всех, кто в боях был убитым,

убитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит,

вылитых с памяти наших. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых, с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

0: зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки, как там на воле? Чиферочку заварим, погрустим и поспорим. Новостей и газеток не бывает, увы. По ночам лишь спасают несвободные сны. Холодным летом

она. А уеду устроюсь за 101-м, конечно. Может быть, познакомлюсь и женюсь на прилежной. А там дети, семья, и забуду тот год, когда из лагерей толпою вышел народ. Холодным летом

рыдали все от смерти Сталина. А мы вздохнули с облегчением.

0: никогда, никогда.
1: Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных и самых храбрых.

Здесь каждый истинный герой. В атаке или в обороне всегда саперы впереди. За ВДВ и за Россию. Везде

Герой, сапер, профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру,

Ой, погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших память

0: Сапер. Профессия отважных. Сапер. Профессия отважных. Сапер. Профессия отважных. Храни вас Бог, пацаны.
1: А на войне, как на войне, там труднее все вдвойне. Едва взойдет над сопками рассвет, мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем. Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко.

0: и ведь верила, знала.
1: Терпение и воля все Петру.
0: Мама, как ты учила?
1: Я верил, я бился, я шел до конца.
0: Мама, мы победили.
1: Я верил, я знал, что

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо напою.

здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют.

0: Помни войну, пусть далека она и туманна. Годы идут, командиры уходят в запас. Помни войну, это право же вовсе не странно. Помнить все то, что когда-то казалось всех нас. Гром поездов, гром лавин на осеннем Кавказе. Падает снег, ночью староста пьет самогон. Тлеет костер, партизаны остались без связи. Унтер содрал серебро со старинных икон. Помни войну, стелит простынь нарком в кабинете. Рота, ура, коммунистам идти впереди. Помни войну, это мы, ленинградские дети. Прямо в глаза с фотографий жестоких глядим. Тихо, браток, в печку брошены детские лыжи. Русский народ роет в белой земле блиндажи. Тихо, браток, подпусти их немного поближе. Нам-то не жить, но и этим мерзавцам не жить. Помни войну.
1: Пока мы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутать.

своей. Пока вы живы, напишите хоть пару строчек на листок. Нет слов, хоть в трубку подышите, чтоб нас окутала любовь. Здесь на войне одна.

0: впереди. С праздником.
1: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
2: Ночь прошла, все не спится.

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

струны, а в России звесны, огласи смертельным плачем, потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально, в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

нас не впервой. И до нас тоже были ребята, кто со школьной скамьи прямо в бой свое тело бросал на гранаты. Мы поставим их всех на места, тех, кто явится к русским с мечом.

Мы должны до победы с собой пронести. Время выбрало нас неспроста и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам. Всем дала крайне важное дело — от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну. И все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

как называется эта песня? Вопрос викторины. Для вас, Владимир Козлов, он же Вольдемар Петербургский.

Сак и Чича строили роту так и рвали на куски. Вели устав досрочно, на дембель собрались. А мы теперь расхлебывай все эти косяки. В нарядах через сутки, а мы уж

приходят на смену радисты и стажеры, а мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Николай.

нравится очень. Стрявшие парни стоят среди ночи. Дневальных ломает от тяжести сна. Дежурный по роте опять.

стране своей. Под Кандагаром многие остались, кто кишлаки,

0: стране своей, стране своей. Служили мы стране своей.
1: Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен

храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Нас

что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Не гегемона сочтены, храни Господь.

Господь, вас, пацаны, настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь

тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и в бою.

Чича, строили роту так и рвали на куски, вели устав досрочно, на дембель собрались, а мы теперь расхлебывай все эти косяки. В нарядах через

приходят на смену радисты и стажеры. А мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин, Никул.

Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных. Из самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве

Здесь каждый истинный герой. В атаке или в обороне всегда саперы впереди. За ВДВ и за Россию. Везде

стены герой. Сапер – профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру, за десантный флаг идут саперы

0: погибших, память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Сапер в профессии отважных. Сапер в профессии отважных. Сапер в профессии отважных. Храни вас Бог, пацаны.
1: Вечная память.

узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь

Колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

казарме помнятся очень. Стрявшие парни стоят среди ночи. Дневальных ломает от тяжести сна. Дежурный по роте.

постарайтесь вернуться назад. Ах, война, что ж ты подлая сделала? Вместо свадьбы

школьников. Девочки, мы сведем с ними счеты потом. Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки.

места боевых РД. Чемоданов холмик на бетонке вместо порванных ХБ.

окунались в раскаленный воздух. В это время ухнуло в горах. Ротный подбежал к юнцам зеленым, огрызнулась яростно броня. Что ж, ребята, повоюем сразу. Нас не будет спрашивать война. Но он не успел сказать, что нужно. На его плечо легла рука. Командир, давай-ка снова вместе.

молодые, когда мы летели дембеля вместо боевых РД. Чемодана холмик на бетонке вместо порванных ХБ. Кителя и орденов колодки.

прапор, не быкуй. Выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на кон. Прапор, не быкуй.

На столе стоит икона, капает свеча. Бог ворота в рай не закрывает. Батька водку пьет неделю, что-то бормоча. Мама

0: был он снайпер от Бога. Вот и стал музыкант. Вот такие вот факты в СВО по контракту. Если родину нашу одолел оккупант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня был музыкант под Артемовском, как-то шел концерт без антракта. Ваня был там с оркестром. Ваня...
1: Местливых РДР.

зиме, а страй, где честно отслужил. Самаль, застыв огромной птицей, на краю этой полосы тихо слушал об афганском лихе

лавку на зеленый воздух мухнула в рот не жалким сам зеленым, огрызнулась яростная броня.

0: помола, к домой летели дембеля вместо РД. Чемоданник на бетонке вместо порванной ЭБ. Кителя и орденов колодки.
1: Рота под ним, живее струт на развод.

хочешь доточить хоть хлеб, кто не усел? Ты очки с мана очищать брыть и думай, как бы кост дать здесь косарям. Они презренные в суете, но сам солдат

0: подъем. Мух и пацан на развод. Здесь лейтенант салат на строю всет. Как не понять, что служба это твою мать? Прикол наряде залетку надать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский бета-так. Хочу мне в куб поскорей, служи солдат. А утро будет мудреней. Отбой!
1: Снилось небо голубое, голубое, и Сочи глаза скал. Леса, поля, да более все родное.

лишь потому, что я солдат. Идет война, идет война, но чья? Понятно.

сидели у реки и жевали булочки. Ты была голодная и совсем холодная, а ебал тебя и плакал. Песня про бледей.

сжимаю в руке накладную, как пропуск в несчастье. И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дома.

проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну свои ноши: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

0: мой. 200 твой прощальный полет.
1: Ах, зима, ты моя зима, и молюсь я на лучи солнца, шапки снежные на домах.

Благослови моих ребят, укрывки в ларвы, молитвы всех, кто в строю со мной стоят, чтоб все вернулись невредимы. Теперь в бою нательный крест стал оберег, не украшение.

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпост

самой могучей армии на свете. А лишь засохшими губами прошептал солдат самой могучей

колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

по узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь блокпосты колонны шли и шли, тону в грязи столицы Дагестана. Селения горят, всюду посты. Останови

колонна дальше утром подалась на ястребины, куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

Здравствуйте, я говорю вам здравствуйте. По вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют

осталось вечеров. Падаю, года неспешно падаю. Сколько нам осталось вечеров?

лица, и чтоб они дождались опоздавшего меня. На восток, уходим снова на восток,

взглядами за толстым стеклом живет в прекрасной стране и рисует на стенах. Эва детская тень закрывает лицо клочком от больничного света. На исколотых венах он от нее далеко. Ему лучше не знать, зачем вырваны из книги окончание страницы. И случайно он нашел и так любил читать. Предполагаешь, что о нем ее писать.

края всех краев, лишь дождь и серый цвет, но за пределами неба молния чертит победу, рисует домик наш, которого нет. По мнению хозяина, что мир наш вертит,

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо ночью.

тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и в бою.

0: А тогда со мной рядом был мой друг. А тогда со мной рядом был мой друг.
1: Присвистела Уля дура, Лёхе в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь.

что война? Ты кровушки напилась, присвистела пуля дура Лёхи в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

открылось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

Глаза открою вновь, и что увижу? Крыши домов рвет небо на осколки. Треск акэмов ближе, значит, выжил. Перерастет в гул трассеров звук тонкий. Комок одел я 18.

когда лежать я буду в цинковом гробу или в переполненном тюльпане грузом 200. Мерцая в сумраке игры огня и пепла, пепла.

присвистела, уля дура, легкий в грудь. Пайрай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайрай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепи.

танковый жетон. Здесь войнушка, не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пай-дай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на них.

Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхе в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной.

был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне. Здесь, в раю,

живой, а теперь 200-й. Я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Двое нас из роты не закончат бой. Я и Сашка ротный стали вечный строй. Шли мы в бой родной 10-й ротой. Триколоры гладили ветра. Не по счету я теперь 200-й. Ведь война уж точно не игра. Все мы здесь

живой, а теперь 200-й. Я лечу домой. Двое нас из роты не закончат бой.

стали вечный строй. Был я третьим номером расчета. Пуля дура спряталась в спине. Я теперь 200-й не по счету, а солдат, погибший на войне.

Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран в мыслях.

забыто. Маленький мальчик, подобно цветку, с детства берет за привычку. С дедом шагая в бессмертном полку, с гордостью держит табличку. Вечности мало, чтобы вас отыскать, всех, кто в боях был убитым.

стертых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Ржавая каска с букетом гвоздик вражеской пули пробита. Вечного пламени алый язык, буквы на плитах гранита. Голову склонит седой ветеран, в мыслях вернувшись в ту битву. Время не лечит его прошлых ран,

убитых с памяти наших. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Как же хочу от души я пропеть русских солдат, поименно убитых с памяти нашей. Слов не стереть, никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто. Никто не забыт, ничто не забыто.

пару свеч, порезав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал утром, дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом.

Слезы льет, во дворе скулит отцовский пес. Дочка в церковь с бабушкой идет. Да война не шутка, а всерьез. Взяв в церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папа на Донбасс уехал.

наземь так сойти помочь. Хотят, дочка за отца стоит, молится, слезы на ее щеках блестят. Взяв в церковной лавке пару свеч, повязав платок с лебяжьим пухом, дочка молит Господа сберечь. Папка на Донбасс уехал утром. Дай ему Господь вселенских сил, чтоб в бою с врагом не падал духом. Он защитник матушки Руси. Ты прости ему судьбы прорухи. Тихо воск в огне свечей.

Свечи строим у икон. Стоят, стоят ангелы над девочкой, кружатся. На земь так сойти, помочь хотят, хотят. Дочка за отца.

Время выбрало нас неспроста, и на плечи погоны надела, раскидав по горячим местам, всем дала крайне важное дело от врагов защищать свой народ и стоять за родную отчизну, и все время идти лишь вперед, не жалея за родину жизни.

Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Третий год, как судьба нас с войной обвенчала. Дома ждали меня сын с женою живым. Я вчера им отправил письмо с Кандагара, а сегодня тюльпан 300-200 грузил. До 5 про себя досчитал, не бросая монету. На гранату я грудью упал, думать времени нету. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу. Этот бой для меня оказался последним. 5 секунд, как судьба, от броска отсчитала. Слева был командир, а за ним был ефрейтор. Сам не помню, откуда граната упала. До 5 про себя

закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я назад возвращаюсь домой, пусть досрочно, но с честью. Я лечу в облаках неживой, скован цинковой жестью. Я закончил беседу с войной, разговор неуместен. Ждите черным тюльпаном домой, я лечу грузом 200. Я лечу грузом 200.

Это был не ИГИЛ. Началась мясорубка в непроглядных потемках. Дроны били конкретно по железным коням, а потом и апачи причесали пригорки. Эти суки стреляли.

неравный. Парни поняли сразу, но сливаться не стали. Не такой мы народ.

в руке накладную, как пропуск в несчастье. И так хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дома.

Проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну своей ноше: Сашка, друг, ведь тебя же встречает весна.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху.

страха. Хоть стой, хоть падай, хоть вой.

0: измучилась и стала навек плакучая.
1: Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

Также строим на обед, везде дрочат. Но дайте ж доточить хоть хлеб, кто не успел. Те очки снова начищать, бритву бери. И думай, как бы кос отдать здесь косарям. Они презренные в суете, но сам солдат.

рота, подъем! Мухой постройся на развод, здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать, по кубрикам в наряде залетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней.

никогда, никогда. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых.

Погляди на моих бойцов, целый свет помнит их в лицо. Вот застыл батальон в строю, снова старых друзей узнаю. Хоть и мне 25, трудный путь им пришлось пройти.

Мы сидели у реки и жевали булочки. И было голодное и совсем холодное. А ебал тебя и плакал песня про блядей.

ебало в кровь, чтобы не ебало ты мозга таким же парнем.

или просто на дно. Дай мне волю, я бы жизнь прожил бы без нож, чтобы знать, что мне пропасть не суждено.

небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное —

лишь потому, что я солдат. Идет война, но чья? Понятно.

Благослови моих ребят, укрывки в ларвы, молитвы всех, кто в строю со мной стоят, чтоб все вернулись невредимы. Теперь в бою нательный крест стал оберег, не украшение.

Ты просто на дно, дай мне волю, я бы жизнь прожил бы без дно, чтобы знать, что мне пропасть не суждено.

0: Спасибо.
1: Мы о себе не говорим детально много. Мы просто долбим ненавистных нам укропов. И с каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все нации.

дома, а я пост охраняю от любых врага маневров. Горжусь, что я солдат, ведь я не виноват. Но знаешь, все назад вернуть уж поздно. Тропа идет тропой, исхоженной не мной.

0: Песня из сериала «Юркины рассвета». Вспомним 70-е.
1: Есть город приграничий с Пакистаном. Матун его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост. С Кабулом связь одна, воздушный мост.
2: О, хост, на сотни верст, вокруг тебя душман.

тут и там, и рядом. У хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляски расписные, в них блохи земляные.

0: позабыли, а жены их в печали с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост на сотни верст!

Садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаскою пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллахадар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой.

0: плели интриги в хосте англичане, запутали вождей пуштунистане. Но как велел Аллах, разбиты были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, жельтмена там убили. А нынче это мы, решимости полны, закончить это дело до зимы. А зимы там нет.
1: О, хост, на сотни верст,

Тебе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов. Из каждой мины шлем молебное послание, чтоб Бог помог нам в нашем праведном деянии. Нас на Донбассе знают все наши.

погибших, за деток малых, народившись, не поживших, за слезы наших матерей, за кровь Донбасса, за тех, кто заживо сгорел в домах и хатах. Мы всех их вспомним поименно в День Победы. Ну а пока, как завещали наши деды, мы бьем прицельно в ненавистных нам фашистов, и наши мины цель находят очень быстро. Мы о себе не говорим детально много, мы просто долбим ненавистных нам укропов.

Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен

Пацаны, храни Господь вас, пацаны. В лихие годы, друзья, живем, но только к смелым идет победа. Мы за страною вперед идем, как в 45-м шагали деды. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж.

что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены, храни Господь вас, пацаны. Настало время врагу ответить на их упреки, хамство и шантаж. Настало время АК примерить, сменив джинсовку на камуфляж. Шагают в ногу могучим строем, готовы к бою без лишних фраз. Россия верит в своих героев, вам благодарен за все Донбасс. Спасибо, парни, что встали в строй, за то, что вы едины со страной. Как никогда России вы нужны, храни Господь вас, пацаны. Спасибо, парни, мы крикнем вслух, что вами движет славянский дух. Дни гегемона сочтены, храни Господь

Поздний вечер, дождь идет, фонари горят. На перроне шумном пацаны стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. А ты словно вспомнил что-то, снял рюкзак с плеча, попрощался бережно с матушкой родной.

0: нежные почаще письма присылай. Пожелай удачи, счастья пожелай. Поздний вечер, дождь прошел, фонари горят. На перроне шумном призывники стоят. Слышно, как сердца вокруг горячо стучат. Со слезинкой на глазах свой ты прячешь взгляд.
1: В груди сердечной боли, только скорби, отблеск на звезде. Мы должны беречь своих героев. Нет важней у Родины людей. Кто не руша правил и устоев, не сломавшись духом в трудный час, в бой идет единым смелым строем. За Москву, Алеппо и Донбасс свечи греют пламенем иконы, на застывших взглядах камнем соль. Помнить мы обязаны героев, их поступки нашей жизни — боль. Все от жизни получают роли, чтоб сыграть свой главный эпизод. Мы должны беречь своих героев и нести их подвиги в народ. Их с веками будет только больше, силы их крепчают с каждым днем. Мы должны беречь своих героев и гордиться, что среди них живем. Блеск их звезд сильнее острой боли, их поступки ярче скорбных свеч. Мы должны беречь своих героев, а герои будут нас беречь. Берегите своих героев.
2: Осталась всего долгожданная фраза, три слова каких-то значащихся. И однажды проснулись 100 дней до приказа. 100 дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке уже не услышу

Теперь первый стол и в дорожку подшива. И идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда. Как друзья там, как мама, а девушка как? И тянет, все тянет,

до приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню. Гитарка расстроена.

0: есть город в приграничье с Пакистаном. Мату его назвали Дакарана. А ныне это хост, и путь к нему непрост. С Кабулом связь одна, воздушный мост.
1: О, хост, на сотни верст, вокруг тебя душманская блокада.

И рядом у хоста есть особая примета. Зимы там нет, одно сплошное лето. Коляс

0: эту виллу позабыли, а жены их в печали с кофейными плечами, с гранатами в обнимку спят ночами.
1: О, хост, на сотни вёрст, вокруг тебя душманская блокада.

садятся и взлетают самолеты, летят туда с опаскою пилоты. Попалась я удар, прикрыл Аллахадар, горой высокой Таре Гаригар. Высоты переходят из рук в руки, сегодня на них наши, завтра духи. И снова где-то бой, и стервенеет вой, и не понять, где свой, а где чужой.

0: изобрели интриги в хосте англичане. Запутали вождей в пуштунистане. Но как велел Аллах, разбитые были в прах, их кости, как урок, блестят в горах. А мы таких уроков не учили, подумай, джентльмена там убили. А нынче это мы, решимости полны, закончить это дело до зимы. А зимы там нет.
1: О, хост, на сотни верст

заштопали, теперь как новый. Меня лечил донецкий врач, уставший, строгий и суровый. Лечил меня, ты слышишь, мам? Я

0: Зона – это не территория. Это та проверка, в результате которой человек может либо выстоять, либо сломаться. Выстоит ли человек, зависит от его чувства собственного достоинства, его способности различать главное и приходящее.
1: Покури, брат, махорочки,

такова моя доля. И когда весь союз хоронили генсека, партия не забыла

она. А уеду устроюсь за 101-м, конечно. Может быть, познакомлюсь.

тянет домой.

Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг. Ночь прошла.

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет. А мои друзья-братишки, постаревшие мальчишки, все в ущелье Шинкарак. Жить без них, скажи мне, как? Рвались нервы, словно в струны, а в России звездны огласи смертельным плачем. Потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

Снилось небо голубое, голубое, и солнце луч мои глаза ласкал. Леса, поля, до боли все родное, и соловей тихонько

потому что я солдат. Идет война, идет война, но чья? Понятно.

Так в семье у нас сложилось родине служить. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто в Россию за победой, получай билет. Если думаешь вернуться, не надейся, враг. Так в стране у нас сложилось, ляжешь ты.

Богу служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. В историческом контексте нам не выбирать. Вариант один конкретный, только побеждать. Мы врагов отважно били пару тысяч лет. Кто там в гости за победой, получай билет. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. И мой сын однажды будет родине служить. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед мой Ваня в 45-м штурмовал Берлин. Батька Вася в Кандагаре маджахедов бил. Я нацистов на Донбассе продолжаю бить. Так в семье у нас сложилось. Родине служи, дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, я врага побью. Но свою победу заслужу в бою. Дед в полку, отец в полку служит в небесах. Слышу я в бою частенько ваши голоса. Дед служил, отец служил, и сын послужит мой. С офицерской службы мы связаны судьбой. Дед служил, отец служил, и я теперь служу. В облаках на парашюте в тельнике кружу. Дед побил, отец побил, и я врага побью. Но свою победу заслужу в бою.

зашагаю по земле северокавказской, с автоматом на плече, рядом с

Рано утром над горой взмыла вверх ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилали по земле террористов трупы. Но неправду говорят,

И Алёнушка в 5 лет папку потеряла. Не забуду никогда Сашку Соловьёва. Ни на шаг не отошёл, держал оборону. Весь боекомплект врагу.

Лукьяненко, 205, отбой. Рина, слышу вас плохо, неразборчиво. Попробуйте переключиться на резервную частоту. Плохо, слышит вас хорошо, неразборчиво. Продолжайте, прием. Пуск, отбой. Плохо, вас понял. Сообщение наблюдается. Джулия, Новембер, 1-5.

Пальмиры, Сашка. Ребята по целям снаряды кладут, враги, как в стрелковом тире. И если они его не найдут,

огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира. Пока я живу, пока я дышу, врагам я не стану больным. Огонь вызываю, скорей прошу, во имя добра и мира.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху и вдохновенно хрипел палач, а в синем небе рыдала птаха. Хоть стой, хоть падай, хоть вой, хоть плачь. Плакала ива, плакала.

0: замучилась и стала навек плакучая.
1: Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

снова в сердце оживает эта быль. Все открылось с болью на заре. Я надеялся, что ты еще живой. До сих пор то утро вижу я во сне, как умылись горы.

тобой тогда хотелось жить. Майским утром я возьму букет цветов, поклонюсь ребятам, павшим до земли, тем, кто дело свое знал без лишних слов, кто не струсил и

Мы сидели у реки и жевали булочки. И была голодная, и совсем холодная. А ебал тебя и плакал, песня про блиней.

Я живую страной своею горжусь, и словами в окно не бросай. Если нужно, умру за любимую Русь, не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за вас помолюсь, и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь, не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь,

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Вас учить я отнюдь не пытаюсь, как вести себя в этом бою. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь, мое кредо на нем.

Я под каждой своею строкой подпишусь, не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

дожидаюсь, смерти в тысячный раз повторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре твоем

и в окно не бросаюсь. Если нужно, умру за любимую Русь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. Я во храме со свечкой за всех помолюсь и пред смертью, пред Богом покаюсь. Я врагу отомстить за друзей поклянусь. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь. За страну и народ я сражаюсь.

заблуждаюсь, смерти в тысячный раз я вторю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь и в пожаре ее догорю. Не прогнусь, лучше просто сломаюсь.

приходят на смену радисты и стажеры. А мы чисто на роте, друзья, в конце концов. Али с Щербетом, Ваня, Костя, Богомол, Серега Зорин. Не

Хочется смять этот страшный зеленый листок. Закрутились винты, побежала под нами бетонка. Вот и все, полетели до дому.

Проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну свои ноши: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на ка. Прапор, не быкуй, выпьем коньяку, мы уже на этом берегу. Перестань удачу ставить на кон, и хватит по ночам ходить в атаку. Ух, забухал старшина.

Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Всех мастей неонацистов собрала Европа вновь. На украинском цинизме разрослись Айдар, Азов. И теперь нацбатальоны управляют всей страной. И фашистов легионы стали вновь в парадный строй. И заплакала душа солдата, обожженного войной. Бьются русские ребята, как когда-то под Москвой. Как когда-то в 45-м нужно преподать урок покровителям из НАТО, чтоб уйти никто не смог. И заплакала душа солдата, все сгорело в ней дотла. Бьются русские ребята, чтоб

руку правую на голову поту. Неужто ты забыла, как часто говорила, как часто говорила, я тебя люблю.

Проплывают под нами седые афганские горы. Я к ним зла не держу, но будь проклята, это война. При посадке в Союзе тихонько шепну свои ноши: Сашка, друг, ведь тебя же встречает

0: мой 200. Твой прощальный полет.
1: Шум дискотек тишину разрывает. Пьяный мальчишка девчонку снимает. В танцы закружит, зацелует умело. На вечеринке она королева. После придет она улицы длинной, шепчет с упреком: ну где ты, любимый? Кинув окурок

здравствуйте, я говорю вам здравствуйте, по вам скучаю очень и люблю, мои друзья. Разные, мы все такие разные, буквами, как азбука моя. Радуют нас наши встречи, радуют

листья берёзки, и замерзшая свечка горит. Попрощавшись с друзьями, писал свой роман. Он собрал туда всю свою жизнь. Он писал роман, словно вновь.

про себя шепчу. Я тебя люблю. Помарю я.

узкому и грязному шоссе. Уходим в Ханкалу мы из Моздока, уходим мы на выручку Чечне, на выручку чеченскому народу. Сквозь

колонна дальше утром подалась. На ястребины куда потом, не знаю. А он остался дальше службу рвать, забытый всеми, с автоматом, как с гитарой.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Машенька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

Мы с тобой, братишка, едем на броне. Мина сверху в башню нам вонзилась. Боженька сегодня на нашей стороне. А иначе как так получилось? Все в дыму и саже, перепонках рев. Бэха как катила, так и едет. Боженька сегодня нас с тобой сберег. Ни одной царапины.

Машенька сегодня на нашей стороне. Знать, победа где-то очень рядом. Нам с тобой, братишка, крайне повезло. Не иначе родились в рубашках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать, победа с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, дома без погон. Третий тост за пацанов подняли.

руке. Песня как играла, так играет. Боженька сегодня на нашей стороне, как и в том бою.

видит, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Боженька все видел, где добро, где зло. Знать победы с теми, кто в тельняшках. Мы с тобой, братишка, едем на броне.

присвистела, пуля дура, Лехи в грудь. Пайдай, и под сердцем сволочь поселилась. Он собрался, тут в небе.

словами. Отчего ты весел? Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пай-дай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на них.

а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лехи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной.

0: впереди. С праздником!
1: Сапер – профессия отважных. Сапер – профессия отважных. Из самых храбрых из людей.

Здесь каждый истинный герой. В атаке или в обороне всегда саперы впереди. За ВДВ и за Россию везде.

Герой, сапер, профессия отважных и самых храбрых из людей. На мины с щупом раз за разом рискует жизнью он своей. В священной битве за отчизну, за веру,

Ой! Погибших память сердцу свята. Здесь каждый истинный герой. Погибших память

Сапер. Профессия отважных. Сапер. Профессия отважных. Сапер. Профессия отважных. Храни вас Бог, пацаны.

присвистела. Уля дура, Лехи в грудь. Пайдай! И под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь. Пайдай! Но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «Отчего ты весел?» Леха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, в бой десантный батальон. Вот такая увертюра, не придуманная мной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Леха пуля позывной. И с тех пор у них своя любовь. Пайдай, вместе спали, вместе в бой ходили, чтоб другие пули на них.

что война? Ты кровушки напилась, присвистела пуля дура Лёхи в грудь, а потом для жизни пригодилась. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Присвистела пуля дура Лёхи в грудь, пай-дай, а под сердцем сволочь поселилась. Он собрался тут в небесный путь, пай-дай, но судьба над ним повеселилась. Капитан в санбате пулю туда стал со словами: «А чего ты весел?» Лёха дуру в кулаке своем зажал, а поздней на цепочку повесил. На цепочке пуля дура, рядом цинковый жетон. Здесь войнушка не халтура, бой десантный батальон. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. Вот такая увертюра, непридуманная мной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля позывной. На цепочке пуля дура, Лёха пуля

0: Следующая песня я посвящаю своим друзьям, воинам-афганцам Дагестана, выполняющим сейчас свой солдатский долг.
1: Ночь прошла.

Подойди, сестричка Таня, милосердная, земная, рыжий хвостик озорной, посиди, побудь со мной.

Я один из той ловушки встретил сумрачный рассвет. А мои друзья-братишки

руны, а в России звездны, огласи смертельным плачем. Потянулись журавли, в круг вошли, взмахнув печально в растревоженный покой, где с войною дикой странной вел наш взвод последний бой.

Была ракета, длился бой за высоту с ночи до рассвета. Продвигались по селу штурмовые группы, расстилая по земле вражеские трупы, расстилая по земле террористов трупы. Но неправду говорят, что все пули дуры, там в бессмертие свое пацаны шагнули, там в бессмертие свое пацаны шагнули. Там земля под огарьком на дыбы вдруг встала, и Алёнушка в 7 лет папку потеряла. Мы останемся в долгу Сашке Селезнёву, ни на шаг не отступил, держал он оборону, ни на шаг не отступил, сдержал оборону.

Как последние слова он шептал бледнее: «Нет, я смерти не боюсь, пусть она боится. Парни, может, это сон, и война нам снится. Но на родину ушли черные тюльпаны». Третий молча: «За ребят, наливай в стаканы. Пополнее, за ребят, наливай в стаканы. Я косынку завяжу, да узлом потуже.

дайте ж доточить хоть хлеб, кто не успел. Те очки снова начищать, бритву бери. И думай, как бы кос отдать здесь косарям. Они презренные в суете, но сам солдат.

ворота, подъем! Мухой постройся на развод, здесь лейтенант салак на строевой пасет. Как не понять, что служба это твою мать? По кубрикам в наряде залетку натирать. Завтра котлы, а завтра будет все не так. Там люберцы, а там Москва, московский тракт. Ребята, так, хочу стодневку поскорей. Служи, солдат, а утро будет мудреней.

всего долгожданная фраза, три слова каких-то значащих все. И однажды проснулись, сто дней до приказа, сто дней приказ выйдет, поедем домой. А там на гражданке уже не услышу

Теперь первый стол и в дорожку подшива, и идем на развод, как в дешевый кабак. А потом пощемить, помечтать до обеда, как друзья там, как мама, а девушка как. И тянет, все тянет,

До приказа осталось всего лишь 100 дней, всего лишь 100 дней. И еще раз. Шинели повесим, споем нашу песню. Гитарка расстроена,

прапор, не быкуй, выпей коньяку, ты уже на этом берегу. Перестань дачу ставить на ка. Прапор, не быкуй, выпьем коньяку, мы уже на этом берегу. Перестань удачу ставить на кон, и хватит по ночам ходить в атаку. Ух, забухал старшина.

сломали иву, потом по кругу ее подружек и всех сестер. Взметнулись щепки, позвали вьюгу, отрывки платьев прочел костер. Потом из бревен сложили плаху.

0: замучилась и стала навек плакучая.
1: Вершились роли, менялись флаги, все воскресало и меркло вновь. В невинном поле аллеют маки, кружится лето, поет любовь. Сгубили иву, с кого спросили, кому воздастся?

Пусть болтают, что верить вам не во что, что идете войной наугад. До свидания, девочки.